котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, детство выгонят, и зеркало к воде.

0: речи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои. И весомые лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.